0: Best radio in town.
1: Кто?
2: Что?
1: Кто?
2: Что?
0: The best radio in town.
1: Что? Такое?
2: За что? Чего?
1: Ну, видишь, на. Во чего?
2: За что?
1: За что? За то.
2: За что?
1: За то.
3: You having a good time?
1: Ритм сито, не знаю я.
3: Oh, yeah.
1: Кто?